0: lahzalar mohiyati, umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: satrda.
1: Olimlarning kuzatishicha, er-xotin qancha kam gaplashsa, oila shuncha mustahkam bo'lar ekan.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: satrda.
1: Qarzni pessimistlardan olish kerak. Ular oldindan qaytarmasligingizni biladi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 9.
1: It is 9 a.m. in Tashkent.
0: В столице 9 часов.
2: Радио «Маркез».

0: Yurtimizda soat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: В столице 10 часов.
2: Радио Маркетс.

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов.
2: Маркет радиосе.

Yaxşı mısınız? Aman mısınız? Вам хорошего настроения, каждый встречный и знакомый человек мне друг и брат.

0: Yurtimizda soat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: Столица 15 часов.
2: Маркет радиосе.

0: Jazirama yozning
1: dilxush navolari
0: bizning to'lqinda.
1: Aynan bizning to'lqinda.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: Столица 18 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркес радиосы.

честно, я не ждала, что ты когда-то меня наберешь. Ты снова будто мой, все так же шутишь и смеешься, только теперь чужой. Больно, давай не будем о прошлом.

0: satrda.
1: Sevib qolgan erkak vaqtinchalik saxiy odamga aylanadi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: Столица 22 часа.
2: Маркес. Радиосы. Радио Маркес.